0: Солонарь энд Абрамцова.
1: Да, Солонарь и Абрамцова в эфире, ваши любимые ведущие на своих рабочих местах, а это значит, что можно смело продолжать наше бодрое утро, которое происходит тут на волне 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельце. И, конечно, у нас к вам призыв, чтобы вы обязательно зачекинились в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова», потому что именно там мы ждем ваши утренние сообщения. Рассказывайте, как у вас настроение-то в эту пятницу. Можно уже многих из вас поздравить, потому что все же это последний рабочий день недели. Я знаю, что есть, конечно, и те, кто работают по субботам. Вас мы поздравлять пока еще не будем, но, тем не менее, можно уже как минимум настроить себя на то, что совсем не за горами отдых или длительный сон, потому что многие же ждут выходные для чего? Ну, правильно, выспаться. Так вот, поздравляю вас с этим событием, и давайте-ка проведем эту пятницу продуктивно, зачитывая ваши комментарии, и будем делиться друг с другом хорошим настроением.
2: Iulia, vezi cum se numește următoarea piesă care este în playlistul nostru?
1: Da.
2: Denumirea, cum se numește?
1: Deci, Tegos.
2: Da, mai ții minte, erau pe telefoanele alea care cu butoane vechi așa, o ani în urmă, era un site Tegos. Descărcai fotografii, descărcai jocuri.

наверное, утро не совсем доброе было утопчено. Тем не менее, она призывает не спать почему-то. Ну, в принципе, мы и не спим. У нас тут все замечательно, хорошо.

0: Моя мама в молодости работала стюардессой. Вот она, кстати, летала в Душанбе. Представляешь себе, и сколько же это километров?
1: 3600. 3600 de километры. Asta ar fi gen până în Africa, pe undeva, pe jos, pe acolo. Extraordinar. Bună dimineața. Iată 9-10
0: ce часов лета от Кишинева. Вау.
1: Nu, mă, dar n-ai cum așa.
0: Ba da, ba da. Время в полете с учетом пересадок обычно занимает 9-10 часов.
1: Пересадок?
0: Да,
1: dar
0: да.
1: Dar direct?
0: Dar direct nu
1: dar
0: există.
1: Poți ai și escale, poți ai 3 escale, ajungi în 4 zile, Iulia. De ce nu?
0: Da, но это и правда очень далеко. На автомобиле около 4200 километров.
1: 4200 de километры.
0: Два дня и 10 часов непрерывной езды. Мама мия, как же это далеко. Кстати, ты знаешь...
1: Adică dacă vrei la baie, rămâi în mașină, adică oricum.
0: Горшок с собой. Горшок тебе в помощь. Кстати, я тебе скажу, что Убайдуло Сайдов, который пишет нам из Таджикистана, с нами, со мной как минимум был на протяжении всей этой недели. И всю неделю писал комментарии и приветствовал нас так далеко. Спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь с нами. Мы обязательно к вам вернемся. Короткий рекламный блок «Зиверт» будет обязательно в нашем эфире. Ну а после этого гороскоп на рекорде.
2: Реклама. Ай невое урджен де бань? Вино ла Благо. Примешь рапид кредит ку гаж по электронике сау аур. Благо. Мерео солюция та де резерва.
3: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
4: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
5: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
5: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani. Кредит 7 призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит 7 всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
7: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал, 23/1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
8: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 7.

0: 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
1: Fanconi Riviera представляет.
2: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
1: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808-0-80. Fanconi Riviera.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4

0: Piere.
1: На рекорде.
2: Жуленка, ай la horoscop 3 minute. Mai puțin de 3 minute. 2 minute 50 de secunde. Reușești?
3: О, я очень постараюсь. Это на самом деле большая проблема так быстро вам рассказать гороскоп, но я очень надеюсь, что я справлюсь с этим заданием, с челленджем, который Виктор для меня подготовил этим утром. Поэтому давайте не терять время и начнем гороскоп прямо в эту секунду. Овны, радость от собственных свершений осветит этот день. И да, сегодня, Овна, у вас и вправду будет очень много возможностей, очень много, я бы сказала, обстоятельств, которые принесут вам радость. Поэтому наслаждайтесь этим днем. Тельцы, старые добрые дела наконец принесут плоды. Вы наконец можете испробовать их. И да, сделайте это достойно. Не отказывайте себе ни в чем. Близнецы, вы производите неизлагаемое впечатление на новых знакомых. В принципе, сегодня хороший период для того, чтобы заводить эти знакомства, потому что есть вероятность, что новые знакомства, которые вы заведете в этот период, принесут вам в дальнейшем хорошие, большие, масштабные проекты. Раки, сегодня от вас как никогда потребуют такт и умение сдерживать эмоции. Не стоит говорить свое мнение всем вокруг, все же лучше придержать его для себя сегодня. Львы, вам обязательно нужно уделить время наведению порядка в доме. Вот все же, знаете, когда все везде чистенько и в голове как-то чистенько, поэтому плохие мысли лезть в голову не будут. Девы, возможно, разногласия с самим собой, но вы договоритесь, вы справитесь. Девы сегодня могут быть слишком самокритичны, вот это лучше отставить. Весы, отдайте предпочтение романтическому настроению в этот день. Если вы одинокие весы, то тогда смелее зовите кого-нибудь на свидание, потому что есть шанс встретить любовь всей своей жизни. Скорпионы, кто-то поделится с вами очень интересным секретом, но здесь есть очень важный момент. Ни в коем случае далее секрет не рассказываем никому, да? Все же давайте секрет останется секретом. Стрельцы, соберите все ваше недовольство этой жизнью и выбросите куда-то подальше, потому что у вас настал период, когда нужно быть максимально на позитиве для того, чтобы притянуть в свою жизнь только хорошее. Да и в принципе, вот какие-то остатки прошлого лучше и вправду навсегда закрыть и смотреть только в будущее. Козероги, вам нужно отнестись ко всему сегодня бережно, особенно к себе, поэтому начинайте. Водолеи, вам нужно подумать несколько раз, прежде чем высказаться в какой-то ситуации. Да и в принципе, водолеи, сегодня вспоминаем старую добрую пословицу о том, что молчание – золото. Ну а к завершению у нас рыбы, и ни один ваш вопрос сегодня не останется без ответа. Вы даже получите больше, чем рассчитывали. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака.
0: Дэнс лето!
1: На рекорде!
2: Ура, оп, браво, Жуленка!
3: Да, я справилась. Доброе утро, 8:00 в нашей студии. Новый час, новое начало. И вы знаете, что у нас начинается, конечно же, игровой час рядом вместе с нашим партнером. Партнер этого часа. Но перед этим, подождите, важно озвучить для вас то, что этот час содержит рекламный контент. Ora conține plasare de produs. Pentru că alături de noi este Max Auto. Bună dimineața pentru toată lumea, mai ales pentru cei care cumva deja sunt într-o dispoziție de joc. Ce facem astăzi? Dacă ieri a fost fără afirmații, astăzi?
2: Cu afirmații.
3: Cu afirmații. Sau, Victor, alege tu. Sau jucăm surprize. Da, e jocul ăsta, hai să zic, un fel de joc nou introdus tot de tine. Da, 15 poziții, se alege un număr sub fiecare număr.
2: Era pentru ziua de marți, era în loc era, de play-off. Gata, asta deja... tu vrei de la ora asta.
3: Da, da. Deja am jucat eu toată săptămâna, deci...
2: Dar cum de acum așa? Ai ieșit tu la concluzia asta?
3: Așa s-a primit, așa. Bă, Le-a plăcut, am zis de ce nu. Am jucat într-o zi fără afirmații, într-o altă zi borcanul de 3 litri clasic cu profesii. Și după care am zis de ce să nu fac și surprize. 15 numere, sub fiecare număr se ascunde o provocare, le-a plăcut enorm de mult, deci am jucat practic până în ultima secundă a orei. Zic eu să mai repetăm, vrei?
2: Mai ai surprize?
3: Mai am.
2: Câte?
3: Hai că văd, nu știu.
2: Dacă să calculez așa, s-au jucat vreo 3 săptămâni asta, înseamnă că ai vreo 12 surprize.
3: Nu, mai puține.
2: Mai puține?
3: Da, s-a jucat intens.
2: Îmi spui mie câte trebuie să fac și sub ce numere. Și asta zic, prieteni, Julenca, dacă vrea, s-a inspirat din jocul pe care împreună, atunci când ea era la mare în Grecia,

0: 500 de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Этим летом совсем неохота работать.
2: У нас есть решение.
1: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
2: Стоп, это еще не все.
1: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефан Челмари, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум». Бельцы, улица Штефан Челмари, 36.
7: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
8: Record Dance Radio. Reclama na Record 0-764-107-9.
9: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
10: Dance лето.
11: На рекорде.

0: в кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркете.

0: маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
1: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе свежие продукты по низкой цене. С 13 по 16 августа. Розовые креветки 199 леев за килограмм. Медальон лосося 239 леев за килограмм. Маринованная свиная шея без кости 131 лей 90 за килограмм. И полутвердый сыр Гауда 114 леев 50 за килограмм. Kaufland дешево и хорошо.
3: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: вместе. 30 лет первые.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
1: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808-0080. Фанкони Ривьера.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Dance лето.
4: На рекорде. Yeah!

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Как мы ранее вам и говорили, у нас сегодня игра в удовольствие, поэтому первый раунд у нас была игра в фэр-варианте, который сыграл Виктор, и сделал он это прекрасно, замечательно вместе с нашим участником, который до нас дозвонился. Ну, а во второй части этого часа мы будем с вами играть в мое удовольствие, и это, конечно же, игра Примул Гын, по которой я очень скучала, уже 2 недели мы не играли, поэтому алло, доброе утро!
2: Няца!
3: Доброе утро, Жулия.
2: Cine la telefon? Neața, neața.
3: Alexander.
2: Alexandru, eu părăsesc studioul, Iulia rămâne împreună cu tine. Dacă ești pregătit, fie ca gândurile noastre să fie similare. Eu vreau măcar 2.
3: Okay?
2: Da. Bun. Cu ce frază o să mă chemați înapoi?
3: Cartofă.
2: Ai auzit, Iulia?
1: Cartof?
2: Nu? Cartof! Cartoafă!
1: Cartoafă!
2: Cu
1: ea, cu ea! Așa, Alexandru, stai puțin că am luat locul lui Victor.
3: Julianca,
1: da.
3: Narutka.
1: Да, конечно, все отлично, все. Поехали! У меня готово для тебя 5 фраз, поэтому давай не будем растягивать наше драгоценное время и начнем прямо сейчас. Готов?
3: Да.
1: Ну все, да. Первая фраза для тебя. Напомню, что желательно все же отвечать в рифму.
3: Хорошо.
1: Поехали. Ах, какая скука, это ваша...
3: Ах, какая скука, это ваша... Рука!
1: Ну пусть будет так, главное же первые мысли.
3: Зато в рифму.
1: Да, в рифму. Поехали дальше. Не нужен мне ваш поцелуй, лучше б достали.
3: Не нужен мне ваш поцелуй, лучше б достали. Забантуй.
1: Хорошо. Не уверена, что Виктор знает это слово, но мы попробуем. Поехали дальше. Фраза номер 3. Не зови меня гулять до рассвета, лучше молча купи мне...
3: Лето!
1: Вот! Про что я и говорю, правильно! Вот оно! Ага. Поехали дальше. Фраза номер 4.

0: если это не в рифму. Если у тебя нету других вариантов, я запишу этот вариант. Сергей на базаре купил индюка, все зовут его...
1: Красавчик.
0: Ну все, красавчик, пусть будет красавчик. Хорошо, как мы там зовем Виктора? Картофы?
1: Картофы!
0: Картофы! Это ты инспирацию, тебя инспирация дела устрой, да?
1: Да не очень для устрой, мне картофа нравится.
0: Картофа, ну хорошо.
2: Аша, гата, есть он прыгатит?
0: А я узитку мам стригат? Коррект там стригат?
2: Картофы.
0: А, требуя картофы, сау картофы?
2: Картофы.
0: Deci, ok, hai să începem. Prima frază, Victor. Ah, какая скука, это ваша...
2: Мука.
0: Мука. Близко, но был ответ рука.
2: Рука.
0: Да, ну ладно, хорошо, поехали дальше. Фраза номер два, здесь минус. Не нужен мне ваш поцелуй, лучше б достали... Не нужен мне ваш поцелуй, лучше б достали...
2: Фэншуй.
0: Фэншуй.
2: Да, ангетит?
0: Сабантуй. Но неплохо, неплохо. Поехали дальше. Не зови меня гулять до рассвета, лучше молча купи мне...
2: Арбалета.
0: Ах, лето. Лето. Купи мне лето, на море меня отвези. Поехали дальше. Фраза номер четыре. Пока у вас ни одного пункта. А зачем мне ананас, если есть уже... А зачем мне ананас, если есть уже...
2: Газ.
0: Ну, пусть хорошо, тоже неплохо.
2: Да че, ну?
0: Согреться можно, палас.
2: Да че, это палас. Врубало чего?
0: Ковер такой.
2: А, ковер? Если у меня есть ковер.
0: Ну, поехали дальше. Последняя фраза. Сергей на базаре купил индюка, все зовут его...
2: Гриша.
0: Гриша, красавчик.
2: Если, да?
0: Нет, ну? Красавчик. Все зовут его красавчик, так ответил Александр. Ну, ты знаешь, здесь, конечно, 0,5 я бы вам дала, хотя слова разные, но красавчик и Гриша можно было бы как-то совместить. Ну, ребят, ну не получилось у вас
2: да,
0: сегодня.
2: Да, просто интересант.
0: Вот,
2: Алекс, мерси мульт пентру жок.
0: Голова работала. Спасибо большое за игру.
2: Сайво зибуне.
0: Ну, а мы выдвигаемся далее. У нас в эфире короткий рекламный блок. После этого мы к вам вернемся.
3: Dance Radio Record. Реклама.
4: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
5: Și taza electricitatea уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
6: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
7: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertala, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
8: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
9: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
10: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard Gold Teens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов

0: fix și avem o rubrică tare faină.
1: Dance лето на рекорде. А у нас пятница, в календаре 10.00, и вы, наверное, знаете точно, что будет происходить прямо сейчас. Долгожданная, любимая, легендарная рубрика «Легендарный час», которому будем наслаждаться, это...
2: «Хочу и баста».
1: Да, «Хочу и баста». Та самая рубрика, в которой вы являетесь диджеями этого часа. Целый час мы будем слушать ваши рекомендации, и делать мы это будем в необычной форме. Сейчас мы вам все расскажем, потому что, вы же знаете, мы любим придумывать все на ходу, так, чтобы и вам понравилось, и нам понравилось, чтобы было весело, но в то же время, чтобы это, конечно, разбудило все ваши самые глубокие воспоминания.
0: Avem 13 minute de

0: артистului.
1: Exакт, да, для этого нам нужно, чтобы кто-то из вас прямо сейчас, где бы вы ни находились, взяли телефон в руки и набрали номер нашей студии 07-8-6-0-107-9-07-8-6-0-107-9. Дозвонитесь до нас и просто назовите одну букву, любую, которая вам больше всего улыбается, потому что нам она нужна как раз-таки для рубрики «Хочу и баста». С помощью этой буквы будут начинаться названия артистов, которые треки мы будем слушать сегодня. Но для этого нам нужна буква, поэтому самый смелый, самый быстрый, дозвонитесь до нас. Есть у нас уже звоночек. Алло, доброе утро.
0: Няца.
2: Буна для меня.
0: Литера есть?
2: Есть. П.
1: П. П. De la Petru.
2: Да, corect.
0: П. De la Petru. Мерси фрумос, ай о зи буна. Astăzi ascultăm doar piesele artiștilor, trupelor, care încep cu litera P. Foarte frumos.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Дэнс лето
1: на рекорде.
3: Хочу и баста.
4: Începem! Iulia a zis, dacă e cu litera P, atunci să vină asta!
5: Да, конечно, если бы первое, что мне в голову пришло, это, конечно, Пакито. Поэтому именно с этого бодрого трека мы начинаем час «Хочу и баста» в эту пятницу, 14 августа. И по-прежнему в телеграм-канале ждем от вас песен от артистов, чье имя...

0: Виктор, что П это не только П от Пити, это П от пятницы.
1: Да!
0: Вот теперь-то пазл сошелся.
1: Да ну.

делится трансляцией, потому что таким образом нас видят как можно больше людей. И спасибо всем тем, кто участвует активно в нашем ТикТоке, оставляет комментарии, ставит плюсики и в том числе оставляет рекомендации для этого часа. А, Фосфор Мос. Пьеса Ян Традивер.

0: карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в Максимум. Бельцы, улица Штефан Чалмари, 36.
1: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
2: Fanconi Riviera представляет.
3: Тебе нравится мой вайп и мое начало.
2: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт Саян. Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Fanconi Riviera.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Дэнс лето
4: на рекорде.
6: Шаланарь энд Абрамцова.
5: Вейкаперы
4: на рекорде.
7: Ну а мы продолжаем слушать песни артистов, которые, чьи имена начинаются на букву П. Спасибо вам большое за рекомендации, которые вы оставили и в нашем телеграм-канале, и в нашем ТикТоке. И прямо сейчас.

прилетела эта неделя, я вам честно скажу, для меня она и вовсе была такая странная, потому что половина недели мы с вами проработали, отработали, провели вместе в такой более интимной обстановке. Другую половину Виктор вернулся, и все заиграло новыми красками. Но в целом одно осталось.

понедельника мы все это безумие повторим снова с 7 до 11. Ваши любимые ведущие Витя Солонарь и Юлия Абрамцова будут на своих рабочих местах. А ровно до понедельника. Чао!

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове?
2: Да!
1: Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе «Мега-Мега». Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
4: Fanconi Riviera представляет.
5: Тебе нравится мой вайп и мое начало.
4: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт Саян. Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Fanconi Riviera.
6: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: Reclamă. Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
1: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефан Чалмари, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум», бельцы, улица Штефан Чалмари, 36.
2: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: выходные вдвое лучше.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене магнат и феоктист Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. 2 дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
5: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Кредит 7 призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит 7 всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
8: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
9: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, 2 culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
10: Max

Жизнь, это называется у диктора правильно поставленное дыхание. Нас в хоре, в музыкалке учили этому правильному дыханию. Все зевали. Да-да-да, я знаю, я тоже ходила в хор. А могу еще в хор. Он с прозвучанием, лалия, чокер.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

ты Аполло. Там все самое путь, как стал так. И вам труд ты на суфле, ты даже в дурастумах. Вам порница, ты подчинил мою плеска контри. Ой,

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Главное танцевальное радио Молдовы представляет Диджей Мирс. Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
0: Паша Шторм.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет Паша Шторм.
1: Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
2: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
2: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
2: Started.
1: Проверка лайнапа.
2: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
3: Record Club.
2: Let's begin.
3: Прямо сейчас.